0: Ветка радио.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твой.

0: радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Lights, camera, action, let's go. Радио. Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко прямо сейчас в студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области выросли доходы в 25 профессиональных сферах. По данным аналитиков HeadHunter, медианная предлагаемая зарплата в регионе по итогам апреля достигла 80 тысяч рублей. Годовой рост оценили в 13% или 9 тысяч рублей. В среднем по России соискатели могут рассчитывать на жалование 84 тысячи рублей. По статистике, которую предоставили в Управление госавтоинспекции, за первые 4 месяца этого года число аварий с участием нетрезвых водителей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Эксперты связывают это с прекращением продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и регулярной работой сотрудников ДПС. Тотальные проверки водителей на трезвость проходили и в майские праздники. Например, в период с 9 по 11 мая инспекторы выявили 122 водителя в состоянии опьянения, причем некоторые из них даже не могут объяснить, как оказались за рулем. Завтра флористы отметят день рождения черного тюльпана. По сохранившимся данным, 15 мая 1637 года в Голландии был выведен первый темно-лиловый бутон. Спустя 3,5 века бутоны все так же окрашивают в разные цвета. Каким образом, насколько безопасно, в том числе завтра обсудят флористы со всего Уральского региона. Молодая уральская группа «Соня, прости» совместно с певцом Максом Юдиным решились на смелый эксперимент. Спеть песню для музыкальной группы «Соня, прости» и вокалиста Макса Юдина – дело привычное, а вот полностью перевести ее текст на русский жестовый язык, показать, станцевать и в итоге снять клип – это уже задача посложнее. Команда танцоров – это люди с особенностями здоровья. Для них, как и для музыкантов, это интересный новый опыт, своего рода эксперимент. Артисты признаются, что самым сложным было выучить движение, а вот контакт с приглашенными ребятами был налажен сразу. Привычные сорта ученые обогатили полезными веществами и увеличили антиоксидантные свойства. Здесь к производству сыра подходят с научной точностью. Прямо в лаборатории созревают российский, голландский и чеддер. Правда, с особыми ингредиентами. Например, в этот камамбер добавили эмульсию куркумина и пеперина. С помощью разных добавок ученым Уральского федерального университета удалось увеличить антиоксидантные свойства сыра в несколько раз. А ведь именно хронический окислительный стресс сегодня считается причиной многих заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, Альцгеймера, Паркинсона и ускоренного старения тканей. С таким завтраком, рассказывают разработчики, можно будет и вовсе отказаться от употребления БАДов и витаминов. Всего в 20-40 граммах сыра содержится суточная норма потребления кальция и антиоксидантов. Правда, все же считать полезный сыр панацеей от всех болезней не стоит, напоминают ученые. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня в пятницу 15 марта немножко облачно, без осадков, умеренный юго-западный ветер, температура утром 18 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 26.

0: Я тогда.
1: В эфире утреннее шоу на Экорадио.
2: Утреннее шоу, 7 часов 10 минут, пятница, 15 мая, 2026 год. Всех поздравляем с окончанием короткой после праздничной недели. Впереди жаркие выходные, потому что тепло на улице, потому что солнце светит вовсю, лето практически пришло к нам и...
3: Ну, вот, чем не повод, привет всем,
2: чем не повод для радости.
3: Привет всем, как у вас дела? Проснулись?
4: Да, у нас все хорошо. Привет, привет, Настя.
3: Это как будто я с какими-то детьми пообщалась с утра. Ну да, кстати, родители везут всех в садик, да?
2: Да, да.
3: Будет своих детей. Привет вам всем.
2: Да, а еще я заметил, что утро, вот это вот время, 7 часов утра, это время выгула собак. Еду, смотрю, во всех парках, по всех улочках идут хозяева,
3: гуляют,
2: ведут своих любимых пёселей на поводках, а эти такие идут, носы поднимают, такие довольные. Видно,
3: довольные.
2: Что собакам прямо нравится, они прямо довольнющие идут, улыбаются. А какие собаки разные. Я пока доехал, столько пород увидел. Ну, я всех не расскажу, но все разные, все красивые, чистенькие. Вот.
3: Ну,
2: а хозяева идут, такие на часы посматривают.
3: Сколько еще мне с тобой тут, да, тусоваться осталось?
2: Да. Ну, я скажу, как владелец собаки, да, такая же история. Вышли гулять.
3: Во сколько ты вот сегодня погулял со своей собакой?
2: В 6 часов 20 минут.
3: В 6:20 ты вышел?
2: Да.
3: Как ты успел еще сюда приехать?
2: Ну, как? Ну, все по таймингу, все четко. 5 минут на прогулку, и все пошло дальше.
3: Круто, вот круто, завидую.
2: Ну, собака такая на меня посмотрела, типа, когда я такая, ну все, пора идти домой, она такая, я только разошлась, я только начала, ты что, господи, и пошла свои дела делать, я такой,
3: так это получается, не люди гуляют с собаками,
2: Да, по факту утром наши питомцы выгуливают нас. Ну ладно, всех с хорошим настроением, давайте дальше пообщаемся еще, сейчас послушаем музыку, Тейт Макри.
1: Доброе утро, вставай вместе с Экорадио, твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» автосети РФ.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
4: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
5: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употреблении автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете

0: Найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленный Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну вот, если мы в предыдущем выходе разговаривали о собаках, то сейчас, наверное, пора вспомнить кошек.
1: Да? У тебя новость какая-то?
0: Нет, просто команда Cat's Eye называется. Кошачий глаз.
1: Вау! Кошачий глаз, это красиво. Если это какая-то особенно породистая кошка.
0: Слушай, ну у кошек вообще, да, глаза такие это необычные, хищные. Там как взглянешь, так пропадешь сразу же. Не зря же эти египтяне или кто-то их боготворили, что.
1: Да. Так что вы вглядитесь в глаза вашей кошки, если она у вас есть, или кот. Посмотрите в его глаза, что они вам говорят.
0: Что они вот осуждают вас? Или они это говорят уже: да когда ж ты, хозяин, уйдешь уже,
1: У меня свои дела.
0: Мне там надо на солнышке поваляться, на окошечке погреть пузика.
1: Ну, вот знаешь, вот у котов, особенно, не знаю, у британок каких,

0: Осуждающий взгляд. Осуждает тебя постоянно.
1: Есть такая история.
0: Что ж ты сделал? Ну, они же себя считают королями этой вечеринки.
1: Они же считают, что о, кожаный пришел. Сейчас
0: накормит меня.
1: Накормит меня. Ну ладно, позволю ему меня погладить. Это
0: да.
1: Полежать. Ох, что бы мы делали без наших братьев меньших, которые дарят нам столько радости.
0: Вот именно, зато сколько радости они нам дарят. Это вообще невероятно. Ребята, мы сегодня обсуждаем такую тему. Идеальный выходной. Это что это? Спать
1: что
0: столько,
1: это?
0: Сколько
1: это?
0: Хочется. Или мини-путешествие, или встречи, или никаких вообще планов. Расскажите нам, какой ваш идеальный выходной?
1: Мне кажется, все-таки, чтобы выходной был идеальным, какой-то хотя бы план, дорожную карту надо сделать.
0: Ну да.
1: Хотя бы примерно, да. Потому что ты как жалко, когда ты просто проспишь.
0: Дорожную карту до кухни, до комнаты и до магазина.
1: До магазина, да. Бермудский треугольник, где пропадает время.
0: Да-да-да. Так и есть.
1: Куда ушли выходные?
0: Вы остались? С нами поделитесь, да, обязательно. Заходите в нашу группу ВК, оставляйте комментарии и участвуйте в вопросе. Какой он, ваш выходной? Ну вот, давай так. Какие у нас с тобой планы на субботу? Ну, не, в смысле, не у нас с тобой, а у тебя и у меня.
1: По отдельности, да. Не, ну я знаю, что ты будешь в воскресенье работать.
0: Ну это воскресенье. Я уже воскресенье за выходной не считаю никак.
1: У меня планы выходной. Значит, утром отоспать. А вечером я иду в самородок, да, там на мероприятие.
0: Мероприятие.
1: Там какое-то этническое, там выставки, Уралшорс, там будет видео, ну, показывать всякие короткометражки.
0: Туда платно ходят?
1: Ну, платно, да, это не реклама, это мое чисто, мое...
0: Я поняла тебя.
1: Мой досуг.
0: Ну вот.
1: Хотите присоединяйтесь?
0: А где информацию-то можно посмотреть?
1: Ну сейчас это уже идет реклама, да. Ну где? В социальных сетях.
0: Ну, спасибо. Ну, считай, мы не хотели, но как будто прорекламировали. Ну, я тогда прорекламирую поездку в деревню. Я поеду в деревню. Вот, пожалуйста.
1: Как деревня называется?
0: Бесплатно поеду. А, ну нет, мне же заправиться придется.
1: Ну, то есть ты зовешь кого-то из наших слушателей?
0: Нет, я одна поеду. Нет, наши слушатели пойдут с тобой на этническое мероприятие в самородок.
1: Ну да, кстати.
0: А я бесплатно поеду в деревню. Такие выходные. У всех они разные.
1: Ладно, да. Чему спасти? Включайся.

0: Это радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
5: От 2 миллионов 790 тысяч рублей.
4: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
5: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
4: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
5: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Аками Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Гороскоп на Эльдо-радио.
1: Ой, гороскоп, что ли?
2: Нет, не гороскоп, нет. Просто песня. Гороскоп будет чуть попозже. Подожди. Это фальстарт был.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дети 360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети 360. О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
4: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.

0: Так, Настя, ну что, сейчас без фальстартов?
1: Сейчас все правильно, гороскоп.
0: Время гороскопа без 10:08 на среднем Урале, поехали.
2: Гороскоп на Эко-радио.
0: Итак, начинайте.
1: Овны, сегодня вы будете особенно активны и быстро включитесь в любые процессы. Главное, не перегореть слишком рано.
0: Тельцы, попробуйте что-то новое сегодня, результат приятно удивит. День может вывести вас из привычной зоны комфорта, но это пойдет вам только на пользу.
1: Близнецы, сегодня вас ждет насыщенное общение и неожиданные новости. Возможен разговор, который многое изменит.
0: Раки, найдите время для того, что приносит радость. Пятница принесет желание отвлечься от рутины и заняться чем-то для души.
1: Львы, используйте харизму, она откроет нужные двери. Сегодня вы окажетесь в центре внимания без особых усилий.
0: Девы, сохраняйте гибкость. Импровизация сегодня работает лучше всяких там сомнительных тем. День может пойти не по плану, но это не повод для раздражения.
1: Весы, не отказывайтесь от приглашений. Они могут быть полезными. Сегодняшний день располагает к встречам, знакомствам и легким разговорам.
0: Скорпионы, отпустите лишнее напряжение, так будет легче адаптироваться. Пятница заставит вас быстро реагировать на изменения. Не все получится проконтролировать.
1: Стрельцы, выбирайте активность. Она зарядит вас энергией. Сегодня появится желание двигаться вперед и искать новые впечатления.
0: Козероги, закройте все срочное, чтобы спокойно отдохнуть вечером. День подойдет для завершения дел перед выходными. Важно не затягивать задачи.
1: Водолеи, сегодня вас могут посетить необычные идеи или неожиданные желания. Не ограничивайте себя привычными рамками.
0: Рыбы, доверяйте течению событий, оно приведет туда, куда нужно. Пятница будет эмоциональной и насыщенной на впечатления. Возможны приятные совпадения.
2: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
3: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
6: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
7: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
8: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркий и динамичный «Хавейл», технологичные «Амода», надежные «Белджи» и интеллектуальные «Джейку» с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей.

0: 25 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль «Баками Тагил». Восточное шоссе 3.
1: Реклама «Ооо Тагил Авто». ЕН-66-060-34-217. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-20.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

0: На среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко расскажем прямо сейчас в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Работы по оборудованию укрытия от воздушных угроз в жилых домах Свердловской области будут проводить за счет уже существующих платежей на содержание общего имущества. Об этом порталу 66.ru сообщили в Департаменте информационной политики региона. Как уточнили власти, финансирование предусмотрено в рамках текущих расходов на эксплуатацию многоквартирных домов. Речь идет о средствах, которые жители и так ежемесячно вносят по строке «Содержание жилья». Начался ремонт улицы Газетной. Он продлится 2 года, за которые строителям предстоит не только переложить асфальт, но и заменить бордюры и тротуары. Обновить парковочные карманы и установить новые дорожные знаки. Последний раз дорожную технику улица Газетная видела 13 лет назад. В 2013-м за 37 миллионов рублей ее ремонтировал Тагилдорстрой еще в статусе МУПа. Новое обновление обойдется в 6,5 раз дороже, в 246 миллионов рублей. С 13 мая на объекте работают бригады субподрядчика УБТ-сервис. Певица Юлия Савичева станет одним из хедлайнеров международного музыкального фестиваля «Ural Music Night». Он пройдет 19 июня в Екатеринбурге. Артистка получила известность после участия в телепроекте «Фабрика звезд 2». Карьера Савичевой длится уже больше 20 лет. В число хедлайнеров «Уральской ночи музыки» также вошли группы «Чаев», «Пицца» и «НЛО». В Свердловской области выросли доходы в 25 профессиональных сферах. По данным аналитиков HeadHunter, медианная предполагаемая зарплата в регионе по итогам апреля достигла 80 тысяч рублей. Годовой рост оценили в 13%. В среднем по России соискатели могут рассчитывать на жалование 84 миллиона рублей. Самую заметную положительную динамику показали сферы домашнего и обслуживающего персонала, а также транспорт и логистика. Зарплаты здесь выросли сразу на 21%. В денежном выражении прирост составил до 16 тысяч рублей. Также существенно увеличили зарплатные предложения для рабочего персонала, административных сотрудников, специалистов в строительстве и недвижимости. А для работников производства и сервисного обслуживания зарплата выросла на 15%. О других новостях мы расскажем в следующих выпусках.
1: Все новости nt.ru

0: Экорадио. Погода.
1: Итак, на Среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс.Погода, будет немного облачно, без осадков, умеренный юго-западный ветер. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 26. Ну и тут говорят, что умеренная магнитная буря, магнитное поле целых 6 баллов.
2: Ой!
1: Ох, голова-то не просто так болит.

0: На часах у нас 08:08. Да, что-то звонки там это. Не проснулся еще, да? Вроде звонки, а какие-то.
1: Как не звонко, думаешь, поет?
0: Не звонко, да. Где ты здесь? Хей, лей, ла-ла-лей. Пятница, 15-е.
1: Ты зайди сейчас на его официальные каналы и напиши ему комментарий. Напиши звонки, что-то как-то не звонко ты поешь.
0: Ну, хорошая идея. Не знаю, где его найти, но ладно. Ладно, тут мне больше заняться утром нечего, думаешь. Днем Международный день семьи пора отмечать, я хочу отметить. Международный день семьи, сегодня
1: вот,
0: праздник,
1: друзья,
0: 33 года.
1: Да, 15 мая это вообще какой-то праздник,
0: да,
1: день семьи.
0: Да, семьи нет, но отмечать мы его будем.

0: Нет, ну как?
1: Ну, я имею в виду, что-то там, это там дети туда-сюда.
0: Ну вот. Это тот самый, да, праздник людей, которые знают все твои стыдные тайны. Или... достают альбомы.
1: Или наоборот, не знают многого.
0: Или не знают, тоже.
1: Тоже, знаешь,
0: быть.
1: Иногда лучше не знать.
0: Но семейный чат — это единственный чат, из которого ты никогда не выйдешь.
1: Глубоко. Вот такая вот философия пятничная.
0: Да, сегодня позвоните обязательно своим родителям, родственникам, поздравьте их с днем семьи. Ура!
1: Да, ну и детей не забывайте, когда в там садике, школы, и куда вы там их ведете.
0: Да.
1: Когда детей отправляют обычно по утрам.
0: Кстати, скоро лето, в лагеря начнут детей отправлять.
1: Да, еще выпускные впереди.
0: Ой.
1: Че ты не любишь выпускные?
0: Ой.
1: Классно же, там,
0: да нет,
1: все, все радуются.
0: Я просто представила, сколько денег уйдет у родителей на выпускные.
1: Ах ты, все материально у женщины.
0: Да что ты, нет. День московского метрополитена сегодня отмечается.
1: Ой, господи.
0: Поздравляем.
1: Собянин там, наверное, катается.
0: Наверное.
1: Что-нибудь они там, может, еще какую-нибудь фишечку там
0: ведут.
1: У них там же
0: метро...
1: и Wi-Fi, и все, на свете у них там есть. Может, еще какой-нибудь.
0: Слушай,
1: придумают.
0: Сколько всего в метро увидеть можно, да? Наблюдать разные картины, мне кажется.
1: Ну, у них там вообще красиво, да?
0: Да. Сегодня всем, как, кто как... катается на метро, желаю пустых вагонов.
1: День калейдоскопа сегодня еще отмечается.
0: О, это идеальный девайс.
1: Что-то тоже из детства такое, да?
0: Да,
1: вот это, помнишь? Это...
0: картиночки вообще, класс. Повернул, да, и мир стал красивым.
1: Да, очень хорошо было в детстве. Повернул, и все красиво, все как-то ярко.
0: Вот. А еще сегодня день исчезающих видов животных. Важный день. Мы должны защищать амурских тигров.
1: И лосей.
0: И снежных барсов.
1: Я вот одного лося спас. Ну, в смысле, я перечислял деньги, мне сказали, что вы там накормили за одну зиму лося.
0: Сашка,
1: дали,
0: ты молодец!
1: Дали пережить лосю, да.
0: Вот это да!
1: Зиму.
0: Серьезно? А куда ты перечислил?
1: Ну, разные же есть фонды поддержки, то есть, как бы, что там делаешь, перечислили.
0: А сколько, а можно вопрос тебе каверзный, а сколько стоит... Нельзя, да?
1: Нельзя.
0: Нет, ну я все равно спрошу.
1: Да немного.
0: Сколько стоит накормить лося?
1: Слушай, ну, не дороже, чем жену.
0: Хороший ответ. Я запомню его навсегда. Буду пользоваться, да, таким ответом. А, я-то не смогу. Ладно, поехали дальше. День испытания почтовых лошадей сегодня отмечается. Как вам такой праздник 15 мая, а?
1: Господи, ничего себе. А что, они еще есть, почтовые лошади?
0: Да, сегодня, видимо, вот, тестируют скорость лошадей. Как-то так. День сухого пайка, кстати, это праздник вот еды, у которой срок годности дольше, чем у египетских пирамид.
1: Полезная штука.
0: Полезная.
1: Тем более
0: штука.
1: В условиях современных тенденций, как будто бы надо сухой паёчек-то иметь дома.
0: Да. Что если ваш сегодняшний обед — это растворимая лапша, вы не расстраивайтесь.
1: Слушай, тут еще пишут какой-то странный день, не знаю, что такое, день лакоманьяка.
0: Что? Лакоманьяка?
1: Да, лакоманьяка. Даже не знаю, либо это название какого-то напитка, либо это что-то странное.
0: Подожди, ты говори, а я сейчас найду лакоманьяк.
1: А еще сегодня тоже странный день военно-политических органов вооруженных сил Российской Федерации. Что бы это ни значило.
0: Мне нравится, что ты перед этим сказал «странный день».
1: А еще мне вот это нравится праздник. День принесите кому-нибудь цветы.
0: Ребята, день лакоманьяка. Вы знаете, что это такое?
1: Что это?
0: Это представительницы прекрасного пола, увлеченные маникюром, отмечают лак. Лакоманьяк. Почему маньяк?
1: Ну так потому что вы маниакально эти все ходите, ногти все себе делаете.
0: Вот.
1: Как это? Как маньячки? Мне надо ногти. Мне надо ногти. Он лосей надо кормить, а вам ногти надо делать.
0: Вот так.
1: Лакоманьяки.
0: Все, кто сегодня на маникюр пошел, отмечаем.
1: Лакоманьячки вы наши, дорогие, любимые. Вы самые красивые. Делайте ноготочки. Лакоманьяк отмечает сегодня день лакоманьяка. С праздником всех.
0: На этом празднике остановимся.
1: Остановимся. Хватит. Ha ha.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
2: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
3: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагилавто», ЕН66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
4: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
5: Сынок, да сколько можно?
4: Много!
5: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: А мы тут сидим и с Настей обсуждаем, что сегодня-то, что эта неделя была четырехдневная, короткая, и как будто бы даже как-то или быстро пролетела, легко так, да, и сразу пятница заиграла другими красками.
1: Да, а все почему? Потому что новость вот такая прилетела. Работа на пятидневке провоцирует ожирение. Шах и мат!
0: Опа! Вот мы, вот они, все причины зла, да?
1: Я сейчас, да, объясню.
0: Не тот кекс с молоком, который в холодильнике стоит, да?
1: Да, значит, ученые проанализировали данные 33 стран и вот к таким неутешительным выводам пришли. Чем больше человек работает, тем выше у него риск, извините, поправиться, скажем так. Все из-за хронического стресса, заедания нервов, постоянной усталости, из-за которой, между прочим, уже нет сил на спорт, понимаешь? 8-часовой рабочий день превращается в идеальную формулу для лишнего веса, получается, так, что ли?
0: Ну да, если ты не следишь, да, ты работаешь, работаешь, работаешь, да, перекусы, перекусы, и все, и понеслось.
1: Да?
0: А ты на этих перекусах уже далеко убежишь ли ты там уже? Сделаешь ли ты 15-минутную пробежку перед сном? Большие вопросики.
1: А мне нравится комментарий тут первый к этой новости. Человек пишет: смотря где работать, грузчикам, наверное, не страшно. Ну, тоже ведь зависит, да?
0: Да, конечно.
1: От вида твоей деятельности.
0: Да, зависит от того, что ты ешь. Грузчики тоже не самые бывают, это полезную пищу кушают.
1: Ну да, тоже есть такое. Ну, вот такие выводы, ребят. Делайте для себя какие-то выводы из этих выводов теперь.
0: Да, этих ученых послушаешь, так они говорят, вон, они говорят, и вейпы ведут к тому, что набирают люди вес.
1: Ну, это, конечно, страшно. Но это вредно, да.
0: Да,
1: это мы не будем.
0: При любых раскладах это все отрицательно влияет, это 100%.
1: Да. А вот работа на пятидневочке ведет к лишнему весу, вот это...
0: Это вопросики.
1: Вот это вопросики
0: это,
1: вызывают.
0: Да,
1: вот.
0: Мы подумаем.
1: Ну, смотри, мы с тобой 4 дня поработали, хорошо. Чувствуем себя замечательно.
0: В кавычках.
1: Ничего вроде...

0: У нас тут нет.
1: Не поправились.
0: Не поправились. Получается, что мы должны с тобой.
1: Работает?
0: Да, получается, мы с тобой должны сейчас это ввести постоянный режим. Выйти с предложением к нашему руководству, правильно?
1: Угу. Давайте сделаем четырехдневку. Ну а что, 4 через 3?
0: Мы, так понимаешь, мы обезопасим, получается, себя и наших коллег от вот таких нежелательных последствий
1: работы. Я тебе знаю, что скажу. Ирина Анатольевна скажет, да что-то вы тут это... Я тут не наблюдаю сильно полных людей-то у нас.
0: Кстати, да.
1: У нас тут все сотрудники такие поджары.
0: Да, всегда, когда, знаете, какой-то у нас праздник прекрасный на работе, мы приходим на кухню, чтобы поесть, да, и нам директор говорит, поешьте побольше, что на вас смотреть страшно.
1: Да. Вот так вот.
0: Мы с тобой, значит, к какому выводу приходим? Что на нашей работе все замечательно.
1: Да, все
0: и
1: следят
0: здорово.
1: За собой.
0: А на какой-то другой там работе, вот там ты.
1: Это
0: можешь...
1: где-то вот в каких там странах это все делается? Каких-то загнивающих, наверное, этих. За океаном.
0: Получается, мы с тобой на пятидневку не уйдем.
1: Не уйдем, да. Так, представляешь, какая песня дальше у нас? Добегу, опять же про пробежки. Женя Трофимов, все, пробежки, бег, бег, бег.
0: Под эту песню можно пойти и заняться спортом.
1: Да, да. Ну что, включай музыку, поехали.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Да, пришло время запустить наш генератор случайных чисел.
2: Чисел и поиграть обязательно. Все, стоп, пожалуйста, останавливаем наш генератор.
1: Все, остановили. У нас сегодня номер 793. Любая комбинация вашего государственного номера автомобиля. 739, 973, 937, 379, 397, 793.
2: Отличная работающая комбинация. Если ваш государственный номер знаком с такой комбинацией, вы обязательно нам позвоните 416666, если у ваших родственников, если у ваших друзей такой автомобильный номер, вы им маякните как-нибудь, пусть они нам наберут 416666. Да. Зачем? Да мы просто подарок подарим, да и все.
1: Да, код города 3435. Итак, еще раз цифры: 793, 739, 973, 937, 379, 397.
2: О, кто-то звонит.
1: Прекрасно, да, слышно?
2: Почему у нас телефон звонит?
1: Вот так вот. Здравствуйте.
3: Алло, добрый день.
2: Доброе утро. Как у вас дела? Как вас зовут?
3: Меня зовут Андрей. Дела у нас отлично. Номер машины 793.
1: О, прямо без комбинации, четко.
2: Наше поздравление. Класс. Андрей, ну мы за вас рады. Просто как никогда.
1: Рассказывайте, чем занимаетесь, куда едете?
3: Да пока никуда не еду. В ожидании. Нахожусь на работе, поэтому... Вот так вот.
2: А где работа?

0: Вот эти, если не секрет.
1: Нет, это военная тайна, поэтому извините, не будем говорить.
0: Хорошо, все, не будем, не будем. Мы просто подарим вам подарок.
2: Тогда а что, мы тогда и кричать не будем?
0: Нет, кричать будем, но все-таки, да, кое-что нам придется с вами сделать, ну, по-доброму, по-хорошему. Саша Данилов сейчас для вас

0: Андрей, ну видно, что вы на работе находитесь и что вы работаете на каком-то серьезном предприятии, потому что вы так оперативно сработали.
1: Военная тайна.
0: Да, вы так прямо позвонили. Мы вас поздравляем, хорошего вам дня.
1: Да, замечательного вам дня и выходных классных впереди.
0: Да, у вас очень классные...
2: Спасибо большое и всех праздничных, хороших, веселых, солнечных дней.
1: Ура!
0: Вот это отлично. Класс. Да. И так и будет. Солнечные дни у нас впереди
1: да,
0: будут.
1: Да, у нас жара. Андрей, вы не отключайтесь, за эфиром расскажем, как забрать ваш подарок. Но у нас в следующем части «Пиратское золото» будет возможность еще поиграть.
0: Да, пока Юлизир послушаем.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Авторадио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
3: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5B «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43.

0: 42. 2026 год.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
0: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, тревел-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Как в жизни все бывает не случайно, так звезды нам и говорят, на что смотреть.
2: Да, давайте-ка поподробнее. Овны, сегодня вы будете особенно активны и быстро включитесь в любые процессы. Главное, не перегореть слишком рано, распределяйте силы, а не тратьте их сразу.
3: Тельцы, попробуйте что-то новое, результат приятно удивит. День может вывести вас из привычной зоны комфорта, но это пойдет вам только на пользу.
2: Близнецы, будьте

0: Внимательны к словам окружающих. Сегодня вас ждет насыщенное общение и неожиданные новости. Возможен разговор, который многое изменит.
1: Раки, сегодня найдите время для того, что приносит радость. Пятница принесет желание отвлечься от рутины и заняться чем-то для души.
0: Львы, используйте харизму, она откроет нужные двери. Сегодня вы окажетесь в центре внимания без особых усилий.
1: Девы, сохраняйте гибкость. Импровизация сегодня работает лучше схем. День может пойти не по плану, но это не повод для раздражения.
0: Весы, не отказывайтесь от приглашений. Они могут быть полезными. Сегодняшний день располагает к встречам, знакомствам и легким разговорам.
1: Скорпионы, отпустите лишнее напряжение. Так будет легче адаптироваться. Пятница заставит вас быстро реагировать на изменения. Не все получится проконтролировать.
0: Стрельцы, выбирайте активность. Она зарядит вас энергией. Сегодня появится желание двигаться вперед и искать новые впечатления.
1: Козероги, закройте все срочное, чтобы спокойно отдохнуть вечером. День подойдет для завершения дел перед выходными. Важно не затягивать задачи.
0: Водолеи, не ограничивайте себя привычными рамками. Сегодня вас могут посетить необычные идеи и неожиданные желания.
1: Рыбы, пятница будет эмоциональной и насыщенной на впечатления. Возможны приятные совпадения. Доверяйте течению событий. Оно приведет вас туда, куда нужно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.

0: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Радио. Новости.
1: О главных событиях коротко расскажем прямо сейчас в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Работы по оборудованию укрытий от воздушных угроз в жилых домах Свердловской области будут проводить за счет уже существующих платежей на содержание общего имущества. Об этом порталу 66.ru сообщили в Департаменте информационной политики региона. Как уточнили власти, финансирование предусмотрено в рамках текущих расходов на эксплуатацию многоквартирных домов. Речь идет о средствах, которые жители и так ежемесячно вносят по строке «содержание жилья». Начался ремонт улицы Газетной. Он продлится 2 года, за которые строителям предстоит не только переложить асфальт, но и заменить бордюры и тротуары. Обновить парковочные карманы и установить новые дорожные знаки. Последний раз дорожную технику улица Газетная видела 13 лет назад. В 2013-м за 37 миллионов рублей ее ремонтировал Тагилдорстрой еще в статусе МУПа. Новое обновление обойдется в 6,5 раз дороже, в 246 миллионов рублей. С 13 мая на объекте работают бригады субподрядчика УБТ-сервис. Певица Юлия Савичева станет одним из хедлайнеров международного музыкального фестиваля «Ural Music Night». Он пройдет 19 июня в Екатеринбурге. Артистка получила известность после участия в телепроекте «Фабрика звезд 2». Карьера Савичевой длится уже больше 20 лет. В число хедлайнеров «Уральской ночи музыки» также вошли группы «Чайф», «Пицца» и «НЛО». В Свердловской области выросли доходы в 25 профессиональных сферах. По данным аналитиков HeadHunter, медианная предполагаемая зарплата в регионе по итогам апреля достигла 80 тысяч рублей, годовой рост оценили в 13%. В среднем по России соискатели могут рассчитывать на жалование 84 миллиона рублей. Самую заметную положительную динамику показали сферы домашнего и обслуживающего персонала, а также транспорт и логистика. Зарплаты здесь выросли сразу на 21%. В денежном выражении прирост составил до 16 тысяч рублей. Также существенно увеличили зарплатные предложения для рабочего персонала, административных сотрудников, специалистов в строительстве и недвижимости. А для работников производства и сервисного обслуживания зарплата выросла на 15%. О других новостях мы расскажем в следующих выпусках.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

ралли, прямо летнее, юго-западный ветер умеренный, немножечко облачка. Ну, немножко тучки будут, но, конечно же, без осадков. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 26.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Какие же прекрасные облака сейчас у нас от моей Мишель были. И какие прекрасные облака сегодня у нас за окном. Ну, как будто бы облаков-то нету. Я вот нам лично в студии Карадио светит только солнышко.
1: Ой, как хорошо. Сегодня 26 градусов обещают синоптики днем. Завтра вообще до 28, а в воскресенье или в понедельник 30, что ли? Не знаю даже, как быть с этой информацией. Что делать? Надо летние вещи распаковывать.
0: Ну, как понять.
1: Распаковывать, покупать.
0: Понять и принять. И распаковывать сланцы, доставать шорты, льняные штаны. Все, что мы любим.
1: Льняные штаны – это must have вообще.
0: Да, и готовиться к выходным. Да. И ведь такая погода как будто бы шепчет о том, что идеальные выходные могут получиться. Ну, если их, конечно же, спланировать. Да,
1: ребята, вы нам обязательно сегодня рассказывайте ваш идеальный выходной. Он какой? Во-первых, заходите в нашу группу ВК, голосуйте, участвуйте в опросе и пишите комментарии, расскажите нам про ваш идеальный выходной. Ну, какой он? Без будильника? Естественно.
0: Ну, или вообще можете не рассказывать. Но уже выходной, если вы уже настроились на выходной, уже сегодня как бы пятница, уже можно немножко подумать, порелаксировать. Можно ничего не делать, эти смартфоны нафиг не нужны, открывать, что-то свайпать, толкать, нажимать. Уже подумать о том, что можно вечером куда-то пойти, можно вот
1: там. А я наоборот вот говорю, нет, зайдите и проголосуйте, и напишите.
0: Лучше подумайте о том, как проведете эти замечательные дни.
1: Нет, зайдите, напишите.

0: Александр Борисов, вот он же, написал.
1: Ну-ка, расскажи, что написал.
0: Ой, так, друзья, дорогие пиратики, у нас в жизни сейчас очень трудный период. Утро, крепитесь. Ну, Александр, мы тут не согласимся с вами.
1: Ничего, не трудный период, нормально?
0: Ни сколько, не трудный, прекрасное утро, замечательное, пятничное. Впереди уже как будто эти короткий рабочий день и выходные, почему нет? Настя Невская вот собирается в деревню поехать, уже готовит лодку, палатку.
1: Да-да-да, прям в студии сейчас как раз собираю, да. Лодку.
0: Да. Так что у нее пройдут выходные. А еще вы, кстати, ее сможете увидеть на забеге «Дай 5» в воскресенье. Да, у нас же будут по городу бегать люди.
1: Да, будем работать. Марафонцы. Кстати, с Полинкой Бажовой будем работать обязательно.
0: Вот уродичка. Идеальный выходной. Ой, на работе. Да. На работе.
1: Да.
0: А где буду я?
1: Я знаешь, о чем...
0: Знает только ветер.
1: Да, я... Я знаешь, о чем думаю? Вот кофе в выходные – это не то же самое, что кофе в будни. Ты в будни кофе пьешь, ну, для пробуждения, вот как-то, знаешь, вынужденно даже как будто бы. А в выходные, ну, такое наслаждение. Ты встал часов в 12 дня, приготовил себе кофе,
0: блинчики,
1: американо, капучино.
0: Блинчики со сгущеночкой.
1: И вот с наслаждением, с наслаждением. А еще никаких списков дел, ничего такого. Завтрак можно тоже интересный какой-нибудь приготовить. Как раз покопаться в своих сохраненных бесконечных там в соцсетях видео и рецептах. И вот как раз-таки можно в эту субботу воспользоваться.
0: Да, я, кстати, в эти выходные хотел попробовать клюкву с медом. Это, оказывается, любимый десерт нашего президента. Нет, в рилсах тут появилось, да, что он любит. Вот клюкву с медом смешиваешь в блендере. Очень как...
1: Клюква с медом.
0: Президент ест.
1: А ее на хлеб намазать можно?
0: Ну, наверное, да. По консистенции помогает, да.
1: Или на печенье на
0: какой-нибудь. Печенье, да. Или все-таки на блинчики, на сэндвичи. Ох! О чем это говорит? О том, что утренний диджей Александр Данилов и Настя Невская сегодня еще не позавтракали.
1: Да, у тебя, я чувствую, у тебя, знаешь, как будто язык начинает заплетаться. Ты хочешь есть.
0: Хочу есть.
1: Он пока у тебя не заплетается, но я вот прям предвижу. Слишком много ты о сэндвичах, Саш, говоришь.
0: Так ты представляешь, у нас даже музыка дальше идет. Называется «Черри Леди». Ну, вишенка, да? Черри, вишня, да?
1: Да, вишневое варенье, да?
0: Вишневая леди, да. Вот, все, иди, все прекрасно.
1: Что ты сказал, вишневые олени?
0: Нет, леди.
1: А.
0: Ну,
1: ха-ха-ха, это ты должен был посмеяться.
0: Настя Невская уже в лесу, все уже, она уже в деревне, олени у нее уже в голове, все. Поехали, Коста Ла Коста, новинка «Черри Леди» сейчас. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Полина, хит-парад, топ-30.
1: Ты напоминаешь Полине, что надо готовить хит-парад? Я думаю, она этому не будет рада сегодня.
0: А что, у них выходные на любимой работе не радуются?
1: Да нет, на самом деле, конечно, она будет рада, конечно, для вас, потому что хит-парад готовится каждую неделю. А вы голосуйте только, голосуйте, главное, за новинки.
0: Полина все готовит, да, она нас сейчас слышит. Полина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, и, собственно, как каждому человеку, который сейчас настроен на эковолну, готовимся к идеальным выходным, как их провести, каждый решает сам, но если в здоровом теле здоровый дух,
1: то и выходные пройдут классно.
0: Любые выходные пройдут классно, да. А тут еще и правительство наше позаботилось о нас. Представляете, утвердило официальные рекомендации по здоровому образу жизни.
1: Так.
0: Ну, то есть это официальный документ, который прямо сейчас на уровне правительства. Методические рекомендации по здоровому образу жизни разработаны,
1: ну-ка,
0: утверждены, медицинским организациям отправлены и нужно соблюдать. Ну, что-то там все стандартное. Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения, в идеале 7 до 9 утра.
1: С 7 до 9.
0: Да, пить воду.
1: Так, давай, это нам не подходит. Пить воду подходит.
0: Да, утренний прием пищи должен быть самым плотным, составлять 30-40% от суточной калорийности. Мы уже выяснили, что все диджеи радио поджары, по-видимому, это не соблюдают это. Да, завтракать рекомендуется с 7 до 9. Так, это я уже сказал. Из рациона рекомендуется исключить полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Вот, соблюдаем водный баланс. Значит, комнатную температуру. Утром, когда после пробуждения, нужно выпить стакан воды комнатной температуры.
1: Ну, значит, это, в принципе, мы все знаем. Я-то да, думала, ты что-то прям, вот есть там что-то качественно новое?
0: Физическая активность 7000 шагов. Ну,
1: с утра с 7 до 9?
0: Нет, вообще в течение дня, да. Я знаю, что 10 тысяч надо ходить.
1: Кстати, я слышала такую историю, что вот эти 10 тысяч шагов, это была просто рекламная акция одной компании часов, и поэтому они

0: Да, 10 тысяч шагов нам накрутили. А действительно норма? Это или 6, или 7?
1: Видимо, 7, да. Да? Раз тут все официальные документы, да.
0: Вот с сегодняшнего дня можем официально, значит, не гнаться за 10 тысячами, да, шагов?
1: Да нет, все равно десяточку.
0: Все равно, десяточку, уже привыкли, нормально.
1: Да. Ну и что интересно, для снятия стресса рекомендуется проводить 10-15 минут утренней медитации и дыхательных упражнений, делать 5-минутные дыхательные практики в течение дня, гулять 20 минут вечером и вести дневник благодарности, записывать 3 позитивных момента перед сном.
0: Что, простите?
1: Дневник благодарности? Да, записывая позитивные моменты перед сном. У меня вот вопрос, это на законодательном уровне записано? То есть мы сейчас, чтобы соблюдать закон, должны завести себе дома тетрадочку и записывать.
0: Ничего себе, так это, наверное, будет не тетрадочка, а где-то в мессенджерах, наверное, да, будет дневник.
1: А вот где, кстати, может, можно. У нас есть специальный, ведь государственный сейчас мессенджер, которому это все можно, может быть, даже потом как-то проверяться будет. А сколько хороших дел ты сегодня сделал?
0: Слушай, ты когда-нибудь вел дневник вообще?
1: Я веду его.
0: А, серьезно?
1: Да, у меня есть дневник.
0: Благодарности или...
1: Нет, просто...
0: Гневности.
1: Ну, я там себя хвалю. Да.
0: Ой, молодец.
1: Есть такое, что я там хорошие слова себе говорю.
0: Ой, молодец. Сам себя не похвалишь, да, как говорится?
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Хочешь, я тебя похвалю. Саша, да, ты надо, молодец.
1: Не надо, скромнее надо. Так, ладно, в общем, мы вам сегодня все сказали, что нужно делать, чтобы держать себя в тонусе. И желаем хороших выходных.
0: Да, классных. Идеальных для вас.
1: Ведите журнал благодарности, хвалите себя, и все будет классно. Так, уходим на музыку, и далее у нас «Пиратское золото».
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро.

0: Финляндское золото.
1: Пиратское золото. Сегодня финальный день, короткая неделя, три корабля, и мы начинаем. Давайте по-быстренькому сегодня попытаемся потопить. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Как вас зовут, пират?
2: Кудрявый Дэн.
3: Хорошо. Очень приятно.
1: Завидую.
3: Куда будем стрелять?
2: А6.
3: А6, полетели.
1: Так,
3: что
1: А6
3: ты завидуешь кудрявому?
1: Ну,
3: хочешь тоже?
1: Кудри есть. Нет, а их нет.
3: Химию сделать, и все.
1: Так, ага, уже
3: наделали. Мимо, второй выстрел.
2: Опять.
1: Так, опять, понятно, полетели.
3: Прицеливаемся.
1: Так, нет. К сожалению, мимо. Давайте дадим шанс следующему участнику, следующему корсару. Пожалуйста, линия открыта. Здравствуй.
3: Доброе утро, пират. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. А я пиратка-кроватка.
3: О, пиратка-кроватка
1: что-то не проснулась еще, похоже, сегодня. А? Что за томный голос?
4: Грустно.
3: Почему?
4: Три корабля и один день.
3: Ну вот, давай скорее пробовать. Куда стреляем?
4: Космонавт-3.
3: К-3, полетели.
1: К-3, полетели.
5: Что-то там подсказывают, что ли?
6: Нет, это попади. Она это вангует,
4: да,
6: вангует.
4: Да.
5: Давай второй выстрел.
4: Тогда диван-4.
5: Д-4, полетели.
6: Полетели.
1: Эх, к сожалению, вот эти вот все эти ваши вот эти вот магические вот эти
3: привороты. Давайте третий пират. Будем пробовать, может сработает. Доброе утро, следующий наш утренний пират. Как тебя
7: зовут?
3: Доброе
7: утро. Я фанатка одинокого павлина.
3: О, фанатка одинокого павлина. Одноногого же.
7: Ну, одноногого,
1: так он
7: там.
3: Да-да-да, сказал одинокий. Видишь, он теперь у нас стал одиноким. Ну, давай.
7: А что-то он так долго не звонит вам.
3: А я не знаю, где он. Может, не проснул. Может, он в отпуске.
1: Все нормально. Все, кому нужно, позвонят, наверное.
3: Давай, куда будем стрелять? За одноногого павлина и за одинокого павлина. Первый выстрел.
7: Крючок 5.
3: К-5, полетели. Не летали еще туда?
1: Нет. Свободно. Так, к сожалению, это тоже мимо. Давайте
3: второй
1: еще.
3: Второй выстрел.
7: Заколка 8.
3: З-8.
1: Заколка 8.
3: Полетели на
1: З-8. Сегодня, смотри-ка, вот короткая четырехдневная неделя.
3: Да, не хватает.
1: Да, еще не все поле заполнено. Слишком много вот этих вот свободных мест, куда можно стрелять. Пока все мимо. Ну что, я думаю, наверное, и отдадим еще
3: давай
1: шанс.
3: Последний.
1: Давайте обратный отчет включаем.
3: 3.
1: 4.
3: Видишь, у всех разные обратные отчеты.
1: 3, 2, 1.
3: Все.
1: Все, позвонил.
3: Позвонил.
1: Да, все, давайте на сегодня. Здравствуйте. Счастливчик.
8: Здрасте.
3: Вот.
8: Командиры радиопиратиков.
3: Так, это ты, павлин?
8: Это я,
3: ну,
8: павлин.
3: Ну вот, что ж ты нам давно так не звонишь, забеспокоились фанаты твои.
1: Да-да-да, куда стреляем?
8: А у меня за сбитый корабль же бан был, поэтому я и не звонил.
1: Все понятно, да. Так, куда?
8: У волшебника Сулеймана же все по-честному, без обмана.
3: Да-да-да, все по-честному. Ну давай попробуем.
8: Эх, давайте бахнем. Енот 6.
3: Е6, полетели.
1: Так, всю серединку обстреляли и вверх середины. Эх, пока мимо. Ну и все, финальный выстрел на сегодня.
8: А давайте А1.
3: А1.
1: А1, прекрасная. Эх,
3: все, нет.
1: Павлин, все.
8: Эх, черт побери.
3: Да. Все, на следующей неделе будем снова стрелять.
1: Сегодня пока, к сожалению, мимо.
3: Так. Да, расскажи, Саш, где были у нас корабли?
1: Так, итак, у нас корабли были на Г-5,
3: угу.
1: На И-2 и на К-7.
3: Ну, вот так. Да. Немножко не достреляли.
1: Да, вот букву Г это немножечко не дотянули. Ну, ладно, на этом останавливаемся. Движемся дальше.
3: Пиратское
1: золото
3: на следующей неделе с понедельника будем пробовать. Попытаем удачу.

Может быть, будет легче, люби меня, люби. Не будет последней встречи, люби меня, люби. С тобой иду по краю, смотрю.

0: Слушай, а я, знаешь, вот думаю, что тут у нас новостишку мы сейчас вот читали, попалась в ленте. Так. И я думаю, что этот парень, который, вот сейчас ты расскажешь о чем, так, у него так, тоже, так, наверное, сердце замерло, когда вот произошло вот это вот событие, так скажем, этот вот инцидент.
1: Судя по тому, что ему 7 лет, уж не знаю. Да, ребята, значит, новость, которая заставит нас пересмотреть свои взгляды на детские экскурсии. В Норвегии 7-летний мальчик гулял по полю, да, на экскурсии. Ну и, как обычно, там копался в земле, что-то своими детскими 7-летними делами занимался.
0: Маленькая лопаточка, да?
1: И нашел не какой-нибудь там камешек, а меч викингов, которому 1300 лет.
0: Меч, кладенец.
1: Да? Теперь любой музей позавидует этой находке. Я представляю, как он домой к маме приходит, такой: «Мам, я тут меч викингов нашел. Можно он у меня вот в детской вот там на той полочке полежит?»
0: А я представляю, как 7-летний мальчик тащил этот меч. А как он его откапывал в этой? Представляешь, это же он, главное, был этой лопаткой маленькой или чем-то палкой-копалкой, там он, наверное, копал. И вот идет. Он, наверное, сам-то два вершка, да?
1: Здесь есть фото, да, он такой, как бы, мальчик маленький, а меч...
0: Меч это викингов, дай боже, такие большие, да?
1: Да. Мне кажется, сейчас музеи начнут охоту. Как-то будут договариваться, наверное, с родителями. Здесь надо как-то родителям выстроить позицию, схему, да.
0: А то скажет: давайте мы тебе мешок конфет и шоколад.
1: А ведь так и будет.
0: Он скажет: давайте мне лего. Лего растет в цене. Я слушал утреннее шоу на Экорадио, они сказали, что лего растет в цене.
1: Да, серьезно, представляете? Бесценный артефакт нашел 7-летний ребенок.
0: Да, к нам, кстати, тоже к нам тоже дети частенько приходят сюда в студию Экорадио.
1: Да, у нас экскурсии, ребята, вы обязательно записывайтесь. Мало ли ваш 7-летний ребенок найдет какие-нибудь артефакты у нас в студии.
0: Да, у нас тут есть старинное ружье.
1: Например.
0: Не знаю,
1: у нас театралы работали, я так понимаю, реквизит от них остался просто в виде.
0: Там еще что-то есть, надо пересмотреть. Ну, артефакты разные. Ну и артефакты еще музыкальные у нас есть.
1: Да, может, в плейлисте

0: И вот покопается ребенок и найдет какой-нибудь артефакт.
1: Вот один из артефактов. Ну, как ребенок.
0: Ну, мало ли он нечаянно подойдет к пульту.
1: Покопался немножко великовозрастный ребенок и нашел дискотеку «Аварию». Если хочешь остаться, давайте вспомним эту замечательную композицию вместе прямо сейчас.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте

0: Экоитоги с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: что, Настя?
1: Ну что,
0: Настя? Выходные на... будут
1: ну
0: с интрижками что, или нет?
1: Да какие интрижки?
0: Так, интрижки с погодой только, да, да.
1: И с гороскопом, может быть?
0: Ну да, гороскоп я прямо сейчас. Начинаем.
2: Гороскоп на Эко-радио.
0: Так, что нам звезды говорят?
1: Овны! Овны! Распределяйте Овны. Силы. А не тратьте их сразу. Сегодня вы будете особенно активны и быстро включитесь в любые процессы. Главное, не перегореть слишком рано.
0: Тельцы, попробуйте что-то новое, результат приятно удивит. День может вывести вас из привычной зоны комфорта, но это пойдет вам только на пользу.
1: Близнецы, будьте внимательны к словам окружающих. Сегодня вас ждет насыщенное общение и неожиданные новости. Возможен разговор, который многое изменит.
0: Раки, найдите время для того, что приносит радость. Пятница принесет желание отвлечься от рутины и заняться чем-то для души.
1: Львы, используйте харизму, она откроет нужные двери. Сегодня вы окажетесь в центре внимания без особых усилий.
0: Девы, сохраняйте гибкость. Импровизация сегодня работает лучше схем. День может пойти не по плану, но это не повод для раздражения.
1: Весы, не отказывайтесь от приглашений, они могут быть полезными. Сегодняшний день располагает к встречам, знакомствам и легким разговорам.
0: Скорпионы, отпустите лишнее напряжение, так будет легче адаптироваться. Пятница заставит вас быстро реагировать на изменения, не все получится проконтролировать.
1: Стрельцы, выбирайте активность, она зарядит вас энергией. Сегодня появится желание двигаться вперед и искать новые впечатления.
0: Козероги, закройте все срочное, чтобы спокойно выдохнуть вечером. День подойдет для завершения дел перед выходными. Важно не затягивать задачи.
1: Водолеи, не ограничивайте себя привычными рамками. Сегодня вас могут посетить необычные идеи или неожиданные желания.
0: Ух ты. Рыбы, доверяйте течению событий. Они приведут вас туда, куда нужно. Пятница будет эмоциональной и насыщенной на впечатления. Возможны приятные совпадения.
1: Вот, кстати, о приятном. Сегодня на календаре у нас 15 мая.
0: Есть такое?
1: Да. И я хочу кое-что сделать. Я хочу поздравить с днем рождения мою любимую племянницу Ксению. Пусть твоя мечта обязательно сбывается. И вообще побольше тебе всяких разных мечт. Пусть они все сбудутся. Пусть каждый день тебя сопровождает только вдохновение. Будь здорова, так же красиво и счастливо. Ура! Вообще,
0: ура.
1: Ксюши крутые.
0: Да, Ксюши крутые, да, Ксюши молодцы.
1: Хорошо, что ты Ксюха.
0: Пусть у Ксюши сегодня все будет хорошо. Ну и у всех, конечно же, хорошо, но у некоторых Ксюш особенно.
1: Вот, у моей Ксюхи точно. Тебе специально песня. Давай, Саша, не подведи. Саша, песня специально для Ксюхи, давай.
0: Нет, это не для нее песня.
1: Пожалуйста, ну выбери хорошую какую-нибудь.
0: Ну, тогда грустную придется.
1: Не надо грустную, веселую надо, классную, заряжающую.
0: Давай-ка мы это самое. Во! Давай-ка мы старичков включим.
1: Давай.
0: Сейчас, секундочку.
1: Все. Это для тебя специально с днем рождения. И вообще всех, у кого сегодня день рождения, мы поздравляем от всей души. Будьте счастливы, здоровы. Вам идеальных, классных выходных.
0: Всем пока.
1: Песня! Воу!
2: Улыбнись новому дню. Эко

0: На Среднем Урале 10 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко расскажем прямо сейчас в студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Работы по оборудованию укрытий от воздушных угроз в жилых домах Свердловской области будут проводить за счет уже существующих платежей на содержание общего имущества. Об этом порталу 66.ru сообщили в Департаменте информационной политики региона. Как уточнили власти, финансирование предусмотрено в рамках текущих расходов на эксплуатацию многоквартирных домов. Речь идет о средствах, которые жители и так ежемесячно вносят по строке.

0: кем содержание жилья. Начался ремонт улицы Газетной. Он продлится 2 года, за которые строителям предстоит не только переложить асфальт, но и заменить бордюры и тротуары. Обновить парковочные карманы и установить новые дорожные знаки. Последний раз дорожную технику улица Газетная видела 13 лет назад, в 2013-м, за 37 миллионов рублей. Ее ремонтировал Тагилдорстрой еще в статусе МУПа. Новое обновление обойдется в 6,5 раз дороже, в 246 миллионов рублей. С 13 мая на объекте работают бригады субподрядчика УБТ-сервис. Певица Юлия Савичева станет одним из хедлайнеров международного музыкального фестиваля «Ural Music Night». Он пройдет 19 июня в Екатеринбурге. Артистка получила известность после участия в телепроекте «Фабрика звезд 2». Карьера Савичевой длится уже больше 20 лет. В число хедлайнеров «Уральской ночи музыки» также вошли группы «Чайф», «Пицца» и «НЛО». В Свердловской области выросли доходы в 25 профессиональных сферах. По данным аналитиков HeadHunter, медианная предполагаемая зарплата в регионе по итогам апреля достигла 80 тысяч рублей, годовой рост оценили в 13%. В среднем по России соискатели могут рассчитывать на жалование 84 миллиона рублей. Самую заметную положительную динамику показали сферы домашнего и обслуживающего персонала, а также транспорт и логистика. Зарплаты здесь выросли сразу на 21%. В денежном выражении прирост составил до 16 тысяч рублей. Также существенно увеличили зарплатные предложения для рабочего персонала, административных сотрудников, специалистов в строительстве и недвижимости. А для работников производства и сервисного обслуживания зарплата выросла на 15%. О других новостях мы расскажем в следующих выпусках.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 15 мая, днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 743 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 26 градусов выше нуля.

0: Позитивом. Мне сегодня весь день с вами Наталья Миронова. Рада приветствовать всех здесь, на Экорадио. 10 часов 11 минут показывают наши студийные утро пятницы в самом разгаре, и каким бы оно ни было, ваше утро мега насыщенным, как мое, либо может быть спокойным и размеренным, пусть оно сложится самым наилучшим образом и все успеется вовремя. Всем прекрасного настроения, чудесной пятницы, летим ей навстречу.
1: Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
5: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 80 7 0 4.

0: ассоциации прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богатым, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

настоящий подарок всем Алешенькам, Лехам и Алексеям. Впереди лето и этот недавний релиз Татьяны Куртуковой – один из ярких претендентов на новый летний хит. Так что вполне вероятно, что музыкальный комплимент Алеши будет звучать из каждого окна. Ну а там недалеко и до нового всплеска популярности этого на самом деле очень красивого мужского имени. Всем Алексеям от меня большой привет! 10 часов 32 минуты на наших студийных, и мы продолжаем. Впереди Найка Радио, Джон Саммит и Инес. С вами Наталья Миронова. Всем прекрасного дня!

0: разрешение Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: 10, 360.
4: Тут собрались.

0: Есть родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети! 360!
0: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Экорадио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

10:50 показывают наши часы. Вы на Экорадио, с вами здесь сегодня Наталья Миронова. Всем доброе утро. На календаре 15 мая. До лета осталось всего 16 дней. Но это только до календарного лета. Вы посмотрите за окно. Ну, красота же, ярко, солнечно, зелено. Мы ждали и вот дождались. Для кого-то это любимый садово-огородный сезон, для кого-то палаточно-загородный, для кого-то купально-загорательный. О каком бы своем идеальном лете вы не мечтали, пусть ваши мечты обязательно сбудутся. Наслаждайтесь буквально каждой минутой, чтобы каждый день приносил только улыбку. Ну а солнце Монако прямо сейчас принесет в эфир Экорадио Люся Чеботина.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов утра на Среднем Урале.
1: Новости. О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области с начала теплого сезона зарегистрировано 5000 случаев присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Для сравнения, недели ранее на Среднем Урале было зафиксировано 3000 укусов. Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах региона, больше всего пострадавших среди жителей Екатеринбурга и Каменско-Уральского. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 11 человек, еще у 26 пациентов есть все признаки клещевого боррелиоза. Спустя 2 года проект нового театра «Кукол» в Нижнем Тагиле так и не появился. Компания из Якутска не уложилась в сроки. Мэрия разорвала с ней контракт в одностороннем порядке. Весной 2024 года за право разработать проект нового театра бросилось сразу 10 компаний. Победителем торгов стал якутский подрядчик «Бимтехнет», снизивший стоимость работ сразу на 27% до 19 миллионов рублей. При этом на момент подписания договора в портфеле компании был лишь один контракт. Готовую документацию подрядчик должен был сдать к 1 декабря 2024 года, но с задачей не справился. В марте этого года администрация расторгла контракт после просрочки в 4 месяца.

0: 51 день. 7 новейших дерматоскопов для диагностики меланомы и других новообразований кожи общей стоимостью больше 1,5 миллиона рублей поступили в Свердловский областной онкологический диспансер. Оборудованием уже оснастили кабинеты филиалов, в том числе в Нижнем Тагиле. Ежемесячно врачи-онкодерматологи диспансера проводят более 2000 обследований. Новые аппараты позволяют детально визуализировать пигментные сосудистые структуры кожи, увеличивая изображение в 10 раз и обеспечивая высокую четкость. Также оборудование поддерживает интеграцию с фотокамерами и гаджетами для создания цифрового паспорта кожи, системы видеонаблюдения за изменениями родинок в динамике. Женский мотофорум впервые пройдет в Свердловской области. Он станет частью фестиваля «Движение». Уже в начале июня Екатеринбург вновь станет точкой притяжения байкеров и музыкантов со всей страны. Фестиваль будет проходить с 5 по 7 июня на нескольких площадках Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Первый день фестиваля посвятят уральскому року. Выступят Вячеслав Бутусов и Сергей Бабунец. Главным событием фестиваля по традиции станет мотопарад. Колонна байкеров проедет от музейного комплекса Верхней Пышме до центра Екатеринбурга. Также ожидаются экстремальные шоу, выставки мотоциклов и выступления лучших спортсменов страны и мира. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 15 мая, днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 26 градусов выше нуля.

0: Монтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
5: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: Сегодня рассказываем про крупную экологическую акцию, которая отмечается по всей стране. С 15 мая по 15 июня – единые дни защиты малых рек и водоемов. Появился этот месячник по инициативе добровольного движения «Сети российских рек». В эту организацию вошли более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов России. В течение месяца по всей стране проходят единые дни защиты малых рек, ручьев и озер. Все они призваны напомнить, что от малых водоемов зависят гармония и безопасность всей окружающей среды. Ведь именно из них в конечном итоге складываются все крупные водоемы планеты. Именно они, собираясь в единую систему, образуют большие реки, моря и мировой океан. С середины мая до середины июня на всей территории России, где празднуются Дни малых рек и водоемов, проходит всероссийская акция по уборке берегов водоемов от мусора «Вода России». Тысячи людей в десятках городов и поселков чистят берега рек, озер и прудов, определяют загрязненность воды, сажают деревья, ведут переговоры с загрязнителями водоемов, организуют информационные кампании, театрализованные акции и даже шествия в защиту проектов «Чистые реки».
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В мире, где все

0: стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя.

0: Радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета.си.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области с начала теплого сезона зарегистрировано 5000 случаев присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Для сравнения, недели ранее на Среднем Урале было зафиксировано 3000 укусов. Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах региона, больше всего пострадавших среди жителей Екатеринбурга и Каменско-Уральского. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 11 человек, еще у 26 пациентов есть все признаки клещевого боррелиоза. Спустя 2 года проект нового театра «Кукол» в Нижнем Тагиле так и не появился. Компания из Якутска не уложилась в сроки. Мэрия разорвала с ней контракт в одностороннем порядке. Весной 2024 года за право разработать проект нового театра бросилось сразу 10 компаний. Победителем торгов стал якутский подрядчик «Бимтехнет», снизивший стоимость работ сразу на 27% до 19 миллионов рублей. При этом на момент подписания договора в портфеле компании был лишь один контракт. Готовую документацию подрядчик должен был сдать к 1 декабря 2024 года, но с задачей не справился. В марте этого года администрация расторгла контракт после просрочки в 451 день. 7 новейших дерматоскопов для диагностики меланомы и других новообразований кожи общей стоимостью больше 1,5 миллиона рублей поступили в Свердловский областной онкологический диспансер. Оборудованием уже оснастили кабинеты филиалов, в том числе в Нижнем Тагиле. Ежемесячно врачи-онкодерматологи диспансера проводят более 2000 обследований. Новые аппараты позволяют детально визуализировать пигментные сосудистые структуры кожи, увеличивая изображение в 10 раз и обеспечивая высокую четкость. Также оборудование поддерживает интеграцию с фотокамерами и гаджетами для создания цифрового паспорта кожи, системы видеонаблюдения за изменениями родинок

0: в динамике. Женский мотофорум впервые пройдет в Свердловской области. Он станет частью фестиваля «Движение». Уже в начале июня Екатеринбург вновь станет точкой притяжения байкеров и музыкантов со всей страны. Фестиваль будет проходить с 5 по 7 июня на нескольких площадках Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Первый день фестиваля посвятят уральскому року. Выступят Вячеслав Бутусов и Сергей Бабунец. Главным событием фестиваля по традиции станет мотопарад. Колонна байкеров проедет от музейного комплекса Верхней Пышме до центра Екатеринбурга. Также ожидаются экстремальное шоу, выставки мотоциклов и выступления лучших спортсменов страны и мира. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Завтра ждем такой же облачный день. Временами будет появляться солнце. Столбик термометра поднимется до 28 градусов выше нуля.
2: Разбежаться с

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе.

0: Вилка-ложка.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

12:28 на наших часах, а это значит, что остались считанные минуты до нашей любимой рубрики о музыкальных новинках эфира. В середине этого часа компанию нам составит Дмитрий Фишер. Сегодня он расскажет о свежем релизе Коста Лакоста «Черри Леди». Фирменная подача Дмитрия Фишера плюс аутентичный стиль Коста Лакоста, и все это в рамках одной рубрики «Экофреш». Буквально через пару минут дождитесь. А сейчас Леди Гага летит в ваши динамики.

0: Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Фишер и Экофреш. Сегодня поговорим о свежем треке Косты Лакосты «Черри Леди». Экофреш. Коста Лакоста представил свой новый сингл «Черри Леди». Трек выполнен в характерном для артиста стиле атмосферного поп-звучания с элементами диска 80-х, сочетая в себе чувственность, легкую иронию и романтическую дерзость. В центре сюжета композиции находится история магнетического притяжения к девушке, чей образ наполнен яркими деталями, ароматом Tom Ford Cherry и атмосферой ночных откровений под звездами. Выход песни сопровождается премьерой стильного клипа, в котором Коста предстал в необычном для себя образе сдержанного ковбоя. Видеоряд насыщен красными оттенками, отсылающими к названию трека, и включает зажигательные танцы, подчеркивающие энергичное настроение работы. Слушатели и музыкальные редакторы отмечают, что сингл выделяется фирменной вокальной интонацией исполнителя и быстро стал одним из самых обсуждаемых весенних релизов, заняв высокие позиции в плейлистах стриминговых сервисов. Послушать трек Косты Лакосты «Черри Леди» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru. Экофреш. С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

Это Алекс Уоррен, только что на Эко-радио. 12:48 на часах. Я Наталья Миронова. Всем здравствуйте. Сегодня пятница. Не просто заключительный день рабочей недели, а мечта. Тепло, солнечно, выходные обещают быть по-летнему знойными. У всех уже собраны рюкзаки и корзины для поездки на дачу. А список продуктов написан? А по какому рецепту шашлык будете готовить, определились? Да, задачи стоят грандиозные. И мы предлагаем вам заглянуть в группу Эко-радио ВК и рассказать под сегодняшним постом, какой он ваш идеальный выходной. Делитесь своими планами, мы все читаем и, конечно, обсуждаем в прямом эфире Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Участвуйте в

0: Покупай и выигрывай. Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
3: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ.
4: Звони 963-800.
3: Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов, 400 граммов, всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Дискорадио. Радио.

0: Час дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле купальный сезон первыми открыли водолазы. Специалисты из Центра защиты населения приступили к очистке дна водоема. В порядок также привели пляжи и прибрежную зону. Хотя и разрешенных мест для купания в Нижнем Тагиле нет, специалисты все равно очищают дно водоемов от мусора и опасных предметов, которые могут находиться под водой. Там может скрываться битое стекло, куски металла и старые автомобильные покрышки. Такую ревизию подводного мира наводят на Тагильском Нижневыйском, Муринском прудах, а также избавляют от мусора и реку Тагил. Более 400 юных спортсменов доказывают, что для спортивных достижений преград нет. Идти дальше и побеждать. Под таким девизом столица Урала принимает всероссийский отборочный этап инклюзивного фестиваля «Пари на равных». В этом сезоне соревнования объединили более 400 юных атлетов с ограниченными возможностями здоровья со всей страны. От Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода до Ростова и Красноярска. Пока на одном конце площадки разыгрывают медали в боче и баскетболе, на татами по соседству уже кипят страсти. Сильнейшие сборные получат путевки на общероссийский финал в Санкт-Петербурге и грант в 100 тысяч рублей на покупку профессионального инвентаря. А лучшие игроки турнира по итогам этих матчей войдут в состав национальной сборной и отправятся в Анталию на международный товарищеский матч против команды Турции. В музейном комплексе Верхней Пышмы открыли новую экспозицию, рассказывающую об истории советского автопрома. Выставку посвятили 10 заводам, которые выпускали самые известные автомобили. Открытие выставки «Автомобильные заводы СССР» приурочили к 130-летию отечественной автомобильной промышленности. Проект раскрывает историю развития 10 автомобильных советских заводов с момента основания каждого из них с 1980 по 1990-е годы. На смену дождям и прохладе на Средний Урал идет аномальный зной. Уже в эти выходные столбики термометров в Свердловской области вплотную приблизятся к 30-градусной отметке. Синоптики обещают, что тепло задержится в регионах как минимум на неделю. Резкую смену погоды обеспечил мощный воздушный поток из Средней Азии, который окончательно вытеснил дождевой фронт на северо-востоке. В Екатеринбурге и окрестностях температура воздуха продолжит стремительно расти с каждым днем. Если выходные ожидаются до плюс 29 градусов, то пик жары придется на понедельник и вторник. В начале рабочей недели воздух раскалится до 31 градуса.

0: Завышенали. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, так как сухая знойная погода продлится в области как минимум до 29 мая. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Завтра ждем такой же облачный день. Временами будет появляться солнце, а столбик термометра поднимется до 28 градусов выше нуля.

Вот оно, Коста Лакоста удалось описать музыкой и текстом то состояние остолбенения, которое часто показывают в фильмах, когда он видит ее, и весь мир буквально замирает. Свою историю Коста Лакоста назвал «Черри Леди», а романтический контекст замиксовал со своей фирменной подачей. Получилось шикарно. Летим вместе со мной на сайт Экорадио голосовать за эту работу, чтобы она заняла свое достойное место в списке лучших. Итоги недельного голосования уже завтра подведет Полина Бажова. Каждую субботу слушайте на Экорадио хит-парад ТОП-30. Экорадио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31В. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
3: Своевременный шиномонтаж, уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосеть РФ.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Бурито на Экорадио. 13:25 на часах. С вами Наталья Миронова. Всем здравствуйте. Сегодня говорим про идеальный выходной. О своих планах на эти теплые, классные выходные обязательно делитесь с нами в группе Экорадио ВК, а я хочу поделиться своими. Ведь выходные могут быть самые разные, и в этот раз это будут спортивные выходные. В воскресенье в Нижнем Тагиле пройдет грандиозный спортивный праздник года – благотворительный забег «Дай 5». Первый забег стартует в 11 часов утра у КДК «Современник». Приходите всей семьей насладиться атмосферой дружбы и соперничества. Это будет интересно.

0: Это радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Лучших Анна и ее команда приезжали лично. Целый калейдоскоп участников, калейдоскоп городов. А сегодня, 15 мая, кстати, это детская оптическая игрушка, калейдоскоп отмечает свой день рождения. Узоры в калейдоскопе практически никогда не повторяются. Если взять трубку всего с 20 стеклышками, то потребуется около 500 миллиардов лет, чтобы увидеть все возможные комбинации. А раньше психиатры вполне официально применяли калейдоскопы для снятия нервного напряжения. Вот вам и лайфхак. Всем отличного дня! Вы на Эко-радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: Дети 360.
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети 360.
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.

0: Два часа дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле купальный сезон первыми открыли водолазы. Специалисты из Центра защиты населения приступили к очистке дна водоема. В порядок также привели пляжи и прибрежную зону. Хотя и разрешенных мест для купания в Нижнем Тагиле нет, специалисты все равно очищают дно водоемов от мусора и опасных предметов, которые могут находиться под водой. Там может скрываться битое стекло, куски металла и старые автомобильные покрышки. Такую ревизию подводного мира наводят на Тагильском в Нижневыйском, Муринском прудах, а также избавляют от мусора и реку Тагил. Более 400 юных спортсменов доказывают, что для спортивных достижений преград нет. Идти дальше и побеждать. Под таким девизом столица Урала принимает всероссийский отборочный этап инклюзивного фестиваля «Пари на равных». В этом сезоне соревнования объединили более 400 юных атлетов с ограниченными возможностями здоровья со всей страны. От Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода до Ростова и Красноярска. Пока на одном конце площадки разыгрывают медали в боче и баскетболе, на татами по соседству уже кипят страсти. Сильнейшие сборные получат путевки на общероссийский финал в Санкт-Петербурге и грант в 100 тысяч рублей на покупку профессионального инвентаря. А лучшие игроки турнира по итогам этих матчей войдут в состав национальной сборной и отправятся в Анталию на международный товарищеский матч против команды Турции. В музейном комплексе Верхней Пышмы открыли новую экспозицию, рассказывающую об истории советского автопрома. Выставку посвятили 10 заводам, которые выпускали самые известные автомобили. Открытие выставки «Автомобильные заводы СССР» приурочили к 130-летию отечественной автомобильной промышленности. Проект раскрывает историю развития 10 автомобильных советских заводов с момента основания каждого из них с 1980 по 1990 годы. На смену дождям и прохладе на Средний Урал идет аномальный зной. Уже в эти выходные столбик термометров в Свердловской области вплотную приблизится к 30-градусной отметке. Синоптики обещают, что тепло задержится в регионах как минимум на неделю. Резкую смену погоды обеспечил мощный воздушный поток из Средней Азии, который окончательно вытеснил дождевой фронт на северо-востоке. В Екатеринбурге и окрестностях температура воздуха продолжит стремительно расти с каждым днем. Если выходные ожидаются до плюс 29 градусов, то пик жары придется на понедельник и вторник. В начале рабочей недели воздух раскалится до 31 градуса выше нуля. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, так как сухая знойная погода продлится в области как минимум до 29 мая. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Завтра ждем такой же облачный день. Временами будет появляться солнце, столбик термометра поднимется до 28 градусов выше нуля.

Это Алок и Халид, трек «Погрузись в меня», свеженькая работа артистов в нашем эфире. Вы на Эко-радио, сегодня пятница, дело движется уже к вечеру, половина рабочего дня у нас уже позади, еще чуть-чуть, и сможем полностью погрузиться в свои мечты, в дела своей семьи, в разговоры по душам с подружками, ну или друзьями. В общем, «Dive into me» — вполне подходящий саундтрек к ближайшим выходным. Всем отличного настроения, приятных встреч и максимальной легкости. Далее на Эко-радио. Ava Max.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов. Всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса

0: учиться должен быть не просто богат, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Будьте в тренде, слушайте Эко-радио, наслаждайтесь любимой музыкой и отличной, кстати сказать, погодой. Меня зовут Наталья Миронова, а через пару минут здесь появится еще и Саша Марина. В программе «Нескучная история» Саша расскажет о памятных датах России и других значимых событиях. О чем речь пойдет сегодня, узнаем совсем скоро в середине этого музыкального. А сейчас на Эко-радио Тейлор Свифт.

0: Не скучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Не скучная история.
1: Сегодня рассказываем про крупную экологическую акцию, которая отмечается по всей стране. С 15 мая по 15 июня – единые дни защиты малых рек и водоемов. Появился этот месячник по инициативе добровольного движения «Сети российских рек». В эту организацию вошли более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов России. В течение месяца по всей стране проходят единые дни защиты малых рек, ручьев и озер. Все они призваны напомнить, что от малых водоемов зависят гармония и безопасность всей окружающей среды. Ведь именно из них в конечном итоге складываются все крупные водоемы планеты. Именно они, собираясь в единую систему, образуют большие реки, моря и мировой океан.

0: середины мая до середины июня на всей территории России, где празднуются Дни малых рек и водоемов, проходит всероссийская акция по уборке берегов водоемов от мусора «Вода России». Тысячи людей в десятках городов и поселков чистят берега рек, озер и прудов, определяют загрязненность воды, сажают деревья, ведут переговоры с загрязнителями водоемов, организуют информационные кампании, театрализованные акции и даже шествия в защиту проектов «Чистые реки».
1: Нескучная история.
0: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
1: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.

0: где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя.
2: Ну и попал я в переплет.

0: теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Всем большой привет. На Среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Медики Свердловской области спасли студента из Республики Бенин. Пациент поступил в стационар с гигантским абсцессом легкого и серьезными осложнениями. Был очень слаб и харкал кровью, рассказали в региональном Минздраве. Молодому человеку назначили курс лекарственной терапии. Лечащий врач вместе со всем персоналом отделения окружили гости из далекой Африки вниманием и заботой. Анализы и контрольный рентген подтвердили положительную динамику. Опасность для жизни пациента миновала. Вскоре студент сможет вернуться к занятиям. МВД России выплатит компенсацию морального вреда вдове жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрина, погибшего в полицейском автомобиле в январе 2023 года. Женщине присудили 1 миллион рублей, хотя первоначально сумма исковых требований была в 10 раз выше. Постановление пока не вступило в силу и обжалуется в апелляционной инстанции. 44-летний Сергей Шамрин скончался 29 января 2023 года в полицейском УАЗике. Согласно материалам дела, причиной стал перелом шейного позвонка. По версии следствия, мужчину поместили в отсек для задержанных вниз головой. Жене потерпевшего Юле удалось снять последние минуты его жизни. Эти материалы стали основой для уголовного преследования силовиков. Более 1800 жалоб с начала 2026 года передали в Центробанк жители Свердловской области. По сравнению с прошлым годом количество обращений сократилось на 6%. Уральцы стали реже жаловаться на банки и страховые компании. При этом число претензий к микрофинансовым организациям, напротив, выросло, констатируют в Центробанке. Доля обращений, связанных с кредитными организациями, снизилась с 74% до 66% от общего числа жалоб. Чаще всего жители региона по-прежнему обращаются по вопросам кибермошенничества, социальной инженерии и блокировки счетов, однако таких случаев стало меньше. Нижнетагильская энергосбытовая компания в соответствии с постановлением правительства раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электрической энергии, работ и услуг за 2025 год. Структура и объем затрат на производство и реализацию товара энергосбытовая компания представила в таблице, с которой можно ознакомиться на сайте информагентства «Все новости». О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление будет в норме, температура воздуха до 23 градусов со знаком плюс.

Миша Миллер и ее новинка. Обязательно проголосуй за эту работу на нашем официальном сайте ecoradio.ru. Певица из Молдавии, которую часто сравнивают с Рианной в начале карьеры. Мне кажется, такие сравнения для начинающих звезд всегда приятны. Ждем от певицы новых работ и дуэтов, почему нет. А пока отправляемся в новый музыкальный час. Впереди Мона, Полина Гагарина и Филатов и Кэрос прямо сейчас. Меня зовут Настя Невская. Всем классного дня!

словно поезд, скидящий срез и вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: нравится.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Фишер и Экофреш. Сегодня поговорим о свежем треке Косты Лакосты «Cherry Lady». Экофреш. Коста Лакоста представил свой новый сингл «Cherry Lady». Трек выполнен в характерном для артиста стиле атмосферного поп-звучания с элементами диска 80-х, сочетая в себе чувственность, легкую иронию и романтическую дерзость. В центре сюжета композиции находится история магнетического притяжения к девушке, чей образ наполнен яркими деталями, ароматом Tom Ford Cherry и атмосферой ночных откровений под звездами. Выход песни сопровождается премьерой стильного клипа, в котором Коста предстал в необычном для себя образе сдержанного ковбоя. Видеоряд насыщен красными оттенками, отсылающими к названию трека, и включает зажигательные танцы, подчеркивающие энергичное настроение работы. Слушатели и музыкальные редакторы

0: Отмечая, что сингл выделяется фирменной вокальной интонацией исполнителя и быстро стал одним из самых обсуждаемых весенних релизов, заняв высокие позиции в плейлистах стриминговых сервисов. Послушать трек «Косты Лакосты» «Черри Леди» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru.
1: Экофреш.
0: С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

Творческий путь этой певицы был полон неожиданных поворотов, но все-таки ей было суждено стать одной из самых ярких представительниц российской эстрады. Это Мона, только что в ваших стереосистемах. Далее Лукас энд Стив, Полина Гагарина и Ваня Дмитриенко. Этих ребят обязательно дождемся. Оставайся с нами здесь, на Экорадио. Всем классной пятницы!

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Медики Свердловской области спасли студента из Республики Бенин. Пациент поступил в стационар с гигантским абсцессом легкого и серьезными осложнениями. Был очень слаб и харкал кровью, рассказали в региональном Минздраве. Молодому человеку назначили курс лекарственной терапии. Лечащий врач вместе со всем персоналом отделения окружили гости из далекой Африки вниманием и заботой. Анализы и контрольный рентген подтвердили положительную динамику. Опасность для жизни пациента миновала. Вскоре студент сможет вернуться к занятиям. МВД России выплатит компенсацию морального вреда вдове жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрина, погибшего в полицейском автомобиле в январе 2023 года. Женщине присудили 1 миллион рублей, хотя первоначально сумма исковых требований была в 10 раз выше. Постановление пока не вступило в силу и обжалуется в апелляционной инстанции. 44-летний Сергей Шамрин скончался 29 января 2023 года в полицейском УАЗике. Согласно материалам дела, причиной стал перелом шейного позвонка. По версии следствия, мужчину поместили в отсек для задержанных вниз головой. Жене потерпевшего Юле удалось снять последние минуты его жизни. Эти материалы стали основой для уголовного преследования силовиков. Более 1800 жалоб с начала 2026 года передали в Центробанк жители Свердловской области. По сравнению с прошлым годом количество обращений сократилось на 6%. Уральцы стали реже жаловаться на банки и страховые компании. При этом число претензий к микрофинансовым организациям, напротив, выросло, констатируют в Центробанке. Доля обращений, связанных с кредитными организациями, снизилась с 74% до 66% от общего числа жалоб. Чаще всего жители региона по-прежнему обращаются по вопросам кибермошенничества, социальной инженерии и блокировки счетов, однако таких случаев стало меньше. Нижнетагильская энергосбытовая компания в соответствии с постановлением правительства раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электрической энергии, работ и услуг за 2025 год. Структура и объем затрат на производство и реализацию товара энергосбытовая компания представила в таблице, с которой можно ознакомиться на сайте информагентства «Все новости». О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 28 градусов тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
2: 10-360.
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети, 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
5: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
7: Эко-радио.

0: Всем большой привет. На Среднем Урале 17 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Медики Свердловской области спасли студента из Республики Бенин. Пациент поступил в стационар с гигантским абсцессом легкого и серьезными осложнениями. Был очень слаб и харкал кровью.

0: рассказали в региональном Минздраве. Молодому человеку назначили курс лекарственной терапии. Лечащий врач вместе со всем персоналом отделения окружили гости из далекой Африки вниманием и заботой. Анализы и контрольный рентген подтвердили положительную динамику. Опасность для жизни пациента миновала, вскоре студент сможет вернуться к занятиям. МВД России выплатит компенсацию морального вреда вдове жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрина, погибшего в полицейском автомобиле в январе 2023 года. Женщине присудили 1 миллион рублей, хотя первоначально сумма исковых требований была в 10 раз выше. Постановление пока не вступило в силу и обжалуется в апелляционной инстанции. 44-летний Сергей Шамрин скончался 29 января 2023 года в полицейском УАЗике. Согласно материалам дела, причиной стал перелом шейного позвонка. По версии следствия, мужчину поместили в отсек для задержанных вниз головой. Жене потерпевшего Юле удалось снять последние минуты его жизни. Эти материалы стали основой для уголовного преследования силовиков. Более 1800 жалоб с начала 2026 года передали в Центробанк жители Свердловской области. По сравнению с прошлым годом количество обращений сократилось на 6%. Уральцы стали реже жаловаться на банки и страховые компании. При этом число претензий к микрофинансовым организациям, напротив, выросло, констатируют в Центробанке. Доля обращений, связанных с кредитными организациями, снизилась с 74% до 66% от общего числа жалоб. Чаще всего жители региона по-прежнему обращаются по вопросам кибермошенничества, социальной инженерии и блокировки счетов, однако таких случаев стало меньше. Нижнетагильская энергосбытовая компания в соответствии с постановлением правительства раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на реализацию электрической энергии, работ и услуг за 2025 год. Структура и объем затрат на производство и реализацию товара энергосбытовая компания представила в таблице, с которой можно ознакомиться на сайте информагентства «Все новости». О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха до 23 градусов со знаком плюс.
1: Coverland.

Всем большой привет, отправляемся в новый час каверленда на Экорадио. Меня зовут Настя Невская, далее только каверы и ремиксы, которые покорили музыкальный мир. Открывает наш лайнап трек, который переживает уже вторую популярность. Работа 2007 года, ее создатели Нелли Фортадо, Джастин Тимберлейк и Тимбаленд. Ей вдохновился немецкий диджей Син Фин, который балансирует на грани хаоса и техно. Получилось достойно и необычно.

0: Радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
6: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
3: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты. Travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные BLG и интеллектуальные JQ с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
4: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь Дня

0: Рождение мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. «Сатурн Р Авто» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. «Сатурн Р Авто» – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области зарегистрированы первые случаи укусов змей в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба Минздрава. В региональный центр острых отравлений поступили трое пострадавших от нападения гадюк. Один пациент уже выписан, еще две женщины продолжают лечение. По данным медиков, все вовремя обратились за помощью, поэтому прогноз остается благоприятным. В прошлом сезоне помощь после укусов змей получили 29 взрослых пациентов и 12 детей. Медики напоминают, что гадюки обычно не проявляют агрессию и кусают человека только в случае угрозы. Если на них случайно наступили, задели рукой или пытались поймать. Яд воздействует на кровь, сосуды, сердце, печень и местные ткани. В Свердловской области вдвое увеличили финансирование программы расселения аварийных домов. В этом году на закупку новых квартир для жителей региона из бюджета выделят без малого 2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление принято на

0: заседании регионального кабинета министров. Субсидии распределяют между 28 муниципалитетами. В списке на скорейший переезд жители Асбеста, Березовского, Кушева, Каменск-Уральского и Нижнего Тагила. До конца года из непригодного для жизни фонда переселят почти 900 человек. При этом действие профильной адресной программы рассчитано на перспективу. Ее продлили до 2029 года. За 4 года Средний Урал потратит на эти цели более 8 миллиардов рублей, что позволит полностью ликвидировать почти 300 аварийных домов. Театр Бориса Эйфмана привез на Урал обновленную версию балета «Красная Жизель». В основе сюжета подлинная драма Примо-Мариинского театра, которая блистала на лучших сценах мира от Петербурга до Парижской гранд-оперы. Первую версию этого балета Борис Эйфман представил еще в конце 90-х. Спустя почти 30 лет хореограф кардинально изменил пластическую партитуру и обновил декорации. Неизменной осталась сама трагедия – вынужденная эмиграция, тяжелые личные потрясения и финал – 20-летнее забвение в стенах психиатрической клиники. Погрузиться в эстетику психологического балета уральская публика смогла на сцене Свердловского театра драмы. Майские праздники на Урале для многих начинаются одинаково – дача, лес, свежий воздух и мысль о шашлыках на природе. Но именно в этот момент привычный сценарий может стать опасным. Достаточно одной искры, чтобы отдых превратился в пожар или штраф. В Свердловской области с 25 апреля действует противопожарный режим. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов напомнил, весной лес особенно уязвим, а любые действия с открытым огнем могут обернуться серьезными последствиями. Именно этому вопросу, можно ли разжигать костер в лесу, в это время года имеет короткий ответ – нет. И речь идет не только о лесных массивах, но и о лесопарках, дачных кооперативах и участках рядом с домами. По словам Мамонтова, даже бытовой мангал не считается безопасным вариантом. Еще один частый вопрос от дачников – можно ли сжигать траву и мусор на своем участке? Ведь это не лес, деревьев близко нет. Ответ – в период особого противопожарного режима тоже однозначный – нельзя. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 28 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: 6 и 7 июня «Депо» 10 лет. Отмечаем с размахом! Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
2: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
5: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения.

0: Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
1: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркий и динамичный «Хавейл», технологичные «Амода», надежные «Белджи» и интеллектуальные «Джейку» с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
2: Реклама «Вот и Гелавта», ИН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области зарегистрированы первые случаи укусов змей в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба Минздрава. В региональный центр острых отравлений поступили трое пострадавших от нападения гадюк. Один пациент уже выписан, еще две женщины продолжают лечение. По данным медиков, все вовремя обратились за помощью, поэтому прогноз остается благоприятным. В прошлом сезоне помощь после укусов змей получили 29 взрослых пациентов и 12 детей. Медики напоминают, что гадюки обычно не проявляют агрессию и кусают человека только в случае угрозы. Если на них случайно наступили, задели рукой или пытались поймать. Яд воздействует на кровь, сосуды, сердце, печень и местные ткани. В Свердловской области вдвое увеличили финансирование программы расселения аварийных домов. В этом году на закупку новых квартир для жителей региона из бюджета выделят без малого 2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление принято на заседании регионального кабинета министров. Субсидии распределяют между 28 муниципалитетами. В списке на скорейший переезд жители Асбеста, Березовского, Кушева, Каменск-Уральского и Нижнего Тагила. До конца года из непригодного для жизни фонда переселят почти 900 человек. При этом действие профильной адресной программы рассчитано на перспективу. Ее продлили до 2029 года. За 4 года Средний Урал потратит на эти цели более 8 миллиардов рублей, что позволит полностью ликвидировать почти 300 аварийных домов. Театр Бориса Эйфмана привез на Урал обновленную версию балета «Красная Жизель». В основе сюжета подлинная драма Примы Мариинского театра, которая блистала на лучших сценах мира от Петербурга до Парижской

0: гранд-оперы. Первую версию этого балета Борис Сейфман представил еще в конце 90-х. Спустя почти 30 лет хореограф кардинально изменил пластическую партитуру и обновил декорации. Неизменной осталась сама трагедия, вынужденная эмиграция, тяжелые личные потрясения и финал – 20-летнее забвение в стенах психиатрической клиники. Погрузиться в эстетику психологического балета уральская публика смогла на сцене Свердловского театра драмы. Майские праздники на Урале для многих начинаются одинаково – дача, лес, свежий воздух и мысль о шашлыках на природе. Но именно в этот момент привычный сценарий может стать опасным. Достаточно одной искры, чтобы отдых превратился в пожар или штраф. В Свердловской области с 25 апреля действует противопожарный режим. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов напомнил, весной лес особенно уязвим, а любые действия с открытым огнем могут обернуться серьезными последствиями. Именно этому вопросу, можно ли разжигать костер в лесу, в это время года имеет короткий ответ – нет. И речь идет не только о лесных массивах, но и о лесопарках, дачных кооперативах и участках рядом с домами. По словам Мамонтова, даже бытовой мангал не считается безопасным вариантом. Еще один частый вопрос от дачников – можно ли сжигать траву и мусор на своем участке? Ведь это не лес, деревьев близко нет. Ответ – в период особого противопожарного режима тоже однозначный – нельзя. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 28 градусов тепла.

0: двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
1: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Напиток сокосодержащий «Голд» 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам – зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богат, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов.

0: Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Тимикула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: 10-360! Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети, 360!
1: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
4: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов 400 граммов всего 489 рублей. Низким ценам. Нам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области зарегистрированы первые случаи укусов змей в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба Минздрава. В региональный центр острых отравлений поступили трое пострадавших от нападения гадюк. Один пациент уже выписан, еще две женщины продолжают лечение. По данным медиков, все вовремя обратились за помощью, поэтому прогноз остается благоприятным. В прошлом сезоне помощь после укусов змей получили 29 взрослых пациентов и 12 детей. Медики напоминают, что гадюки обычно не проявляют агрессию и кусают человека только в случае угрозы. Если на них случайно наступили, задели рукой или пытались поймать. Яд воздействует на кровь, сосуды, сердце, печень и местные ткани. В Свердловской области вдвое увеличили финансирование программы расселения аварийных домов. В этом году на закупку новых квартир для жителей региона из бюджета выделят без малого 2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление принято на заседании регионального кабинета министров. Субсидии распределяют между 28 муниципалитетами. В списке на скорейший переезд жители Асбеста, Березовского, Кушева, Каменск-Уральского и Нижнего Тагила. До конца года из непригодного для жизни фонда переселят почти 900 человек. При этом действие профильной адресной программы рассчитано на перспективу. Ее продлили до 2029 года. За 4 года Средний Урал потратит на эти цели более 8 миллиардов рублей, что позволит полностью ликвидировать почти 300 аварийных домов. Театр Бориса Эйфмана привез на Урал обновленную версию балета «Красная Жизель». В основе сюжета подлинная драма Примы Мариинского театра, которая блистала на лучших сценах мира от Петербурга до Парижской гранд-оперы. Первую версию этого балета Борис Эйфман представил еще в конце 90-х. Спустя почти 30 лет хореограф кардинально изменил пластическую партитуру и обновил декорации. Неизменной осталась сама трагедия – вынужденная эмиграция, тяжелые личные потрясения и финал – 20-летнее забвение в стенах психиатрической клиники. Погрузиться в эстетику психологического балета уральская публика смогла на сцене Свердловского театра драмы. Майские праздники на Урале для многих начинаются одинаково – дача, лес, свежий воздух и мысль о шашлыках на природе. Но именно в этот момент привычный сценарий может стать опасным. Достаточно одной искры, чтобы отдых превратился в пожар или штраф. В Свердловской области с 25 апреля действует противопожарный режим. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов напомнил, весной лес особенно уязвим.

0: А любые действия с открытым огнем могут обернуться серьезными последствиями. Именно этому вопросу, можно ли разжигать костер в лесу в это время года, имеет короткий ответ – нет. И речь идет не только о лесных массивах, но и о лесопарках, дачных кооперативах и участках рядом с домами. По словам Мамонтова, даже бытовой мангал не считается безопасным вариантом. Еще один частый вопрос от дачников – можно ли сжигать траву и мусор на своем участке? Ведь это не лес, деревьев близко нет. Ответ – в период особого противопожарного режима тоже однозначен. Нельзя. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 28 градусов тепла.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
3: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты. Travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
4: «Территория звука».

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Мы продолжаем большой двухчасовой гостевой эфир вместе с петербургским талантом Никитой Кропачевым и его музыкальным проектом «Дискет».

Сегодня гостевым эфиром русской кибернетики управляет Никита Дискет. О своем пути электронного музыканта он говорит очень скромно. Покорить шоу-бизнес по-взрослому не вышло, но какие-то успехи были. Ох, на мой взгляд, то, что мы услышали в предыдущие полтора часа, никак нельзя назвать какими-то успехами. Это самобытный, состоявшийся автор. Впереди еще полчаса. Дискет продолжает играть, а мы слушать.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

watching.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь эта девочка феномен.

часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

Закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом, сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим, мы, как прежде, вдвоем стоим.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.